светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

алаңның толқынында ОКЕЙ радиосы. На волне твоего города. Радио ОКЕЙ.

0: между прочим.
1: В 1939 году американский писатель Эрнст Винсент Райт опубликовал роман «Гэтсби». Роман состоит из 50 тысяч слов, ни одно из которых не содержит буквы «Е», самой частой буквы в английском языке.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жөндеу – ремонтировать, чинить. Сағатты – жөндеу, ремонтировать часы. Сағат – часы. Жөндеу – ремонтировать. Сағатты – жөндеу. Сағат – часы. Жөндеу – ремонтировать. Сағатты – жөндеу.
0: Учим казахский язык легко!

0: впрочем.
1: Кошмары являются ранним признаком заболеваний головного мозга, таких как болезнь Паркинсона и слабоумие.
0: Между прочим. Поставь дела на паузу. Радио «Окей».

0: между прочим.
1: Самое шумное существо в океане – креветка. Шум большой стаи креветок способен ослепить сонар подводной лодки.
0: Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Әлсіз нашар, слабый. Үнемі нашар интернет. Постоянно слабый интернет. Үнемі постоянно нашар, слабый. Үнемі нашар интернет. Үнемі постоянно нашар, слабый. Үнемі нашар интернет.
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: Люди, которые жалуются, живут дольше, потому что высвобождается напряжение, что приводит к увеличению иммунитета и повышает их здоровье.
0: Между прочим. Окей. Радио «Окей» на частоте.

0: между прочим.
1: В Миннесоте есть школа, в которой делают ежегодные фотографии не только выпускников, но и служебных собак.
0: Между прочим.
2: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
3: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кол кою – подписывать. Колдау – одобрять. Коргау – защищать. Кжатка – кол кою – подписывать. Документ. Кжат – документ. Кол кою – подписывать. Кжатка – кол кою. Жануарларды коргау – защищать животных. Жануарлар – животные. Коргау – защищать. Жануарларды коргау.
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: Сердце прокачивает около 1 миллиона баррелей крови в течение средней жизни. Этого достаточно, чтобы заполнить 2 нефтяных цистерны.
0: Между прочим.

0: впрочем.
1: В Квинсленде, это Австралия, запрещено заводить домашних кроликов, если вы не фокусник.
0: Между прочим.
2: Поставь дела на паузу. Радио «Окей».

0: Впрочем,
1: ваш вес может колебаться от 100 граммов до 1,5 килограммов в течение дня.

0: везде.
1: Знай, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локон.

впрочем. В Польше есть город, где все украшено росписью в виде цветов. Между прочим.

0: Учим казахский язык легко.
1: Дене шынықтыру. Физическая культура. Үзіліс – перемена. Уэж – аргумент. Орынды – уэж. Весомый – аргумент. Орынды – весомый. Уэж – аргумент. Орынды – уэж. Үзақ үзіліс. Қанша минут? Он. Сколько минут длится самая длинная перемена? 10. Узақ үзіліс. Самая длинная перемена. Қанша минут? Сколько минут? Он. 10. Узақ үзіліс. Қанша минут? Он.
0: Учим казахский язык.

қаланың толқынында «Окей» радиосы. На волне твоего города. Радио «Окей».

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

0: вами прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не секунда. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

Лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть не секунда. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.